0: снегами, легкими шагами вошла в мое сердце. Да, ты, Снегурочка, и принимаю тебя такую, как есть. Ты моя, Снегурочка.
1: 静守四季，聆听晨暮呢喃，把时光的浅痕揉进歌曲中，岁月写着暗香，纷纷扬扬，如同盛开了那一片万紫千红。流行九七五，听歌声里的似水年华。
2: Pop Radio。